Соромне сваро, ворохне увесности отрасти, ворусах порепир питон.